0: WRBC Lewiston, 91.5. Hi, I'm Robo DJ. Listen worldwide at www.bates.com/WRBC.
1: There's no place.
2: Добрый день. Я так рад этой встрече. Очень сожалею, что мне сейчас пришлось прервать ваш сон. Как видите, вы снова в моей власти. Я Фантомас, господа.
3: Здравствуй, Фантомас.
4: The good fortune of being within the sound of my voice. You were listening to WRBC and 91.5 FM in Lewiston, Maine, but you knew that. Dr. Bementos, you were music extravaganza, tagline music like you've never heard before, because it's new.